0: де год даси. Твой град, твой звук, твой радио. Твой радио 14.
1: Твой ход низ улицу, док те погледом прати. И дим у въздуху от твог преврелог даха.